любить не поздно никогда. Поклонников фрикан

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть жизнь.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: радио «Алиса Плюс».
1: FM.
2: Я тебе кое-что скажу.

идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

белом небе нашей спальни. Ангел пойман зеркалами, перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что была

новом мире не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь, любовь земная, не одна лишь сила.

0: 96 FM.
1: Алиса плюс.
2: Я не вернусь.

0: Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели, где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву, ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою, ты не услышишь, но я для тебя пою.
1: Поцелуй.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Pareizs laiks 7 no rīta.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Легкий удар на парковке, царапина возле магазина или неудачная дистанция на светофоре. И вроде бы ничего серьезного, но в этот момент многие водители начинают паниковать и не знают, что делать дальше. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от страховщиков о том, как правильно действовать после небольшого ДТП и как заполнить согласованное извещение без лишнего стресса. Большинство аварий в Латвии – это именно мелкие происшествия и, к счастью, без пострадавших. Но даже в такой ситуации водители часто теряются, потому что сталкиваются с этим очень редко. Если такое ДТП случилось, то прежде всего включите аварийную сигнализацию и убедитесь, что никто не пострадал. Если машины не мешают движению и могут ехать дальше, не обязательно ждать полицию. Согласованное извещение можно заполнить самостоятельно, главное – внимательно указать место, время и обстоятельства аварии. И не забудьте сделать фотографии повреждений и расположения автомобилей. Кстати, согласованное извещение разрешено использовать только в определенных случаях. Если в аварии участвуют не больше двух автомобилей, у обоих водителей есть действующая страховка ОЦТА, нет пострадавших и не повреждено имущество третьих лиц, а машины могут продолжать движение. Если же пострадавшие и серьезные повреждения есть или возник спор о виновности, тогда необходимо вызвать полицию. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть на вашем пути не будет неприятностей.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 24 мая, погода в Даугавпилсе будет переменной. Ветер с юго-западного поменяет направление на северо-западное, порывы достигнут 10 метров в секунду, температура воздуха максимально прогреется до плюс 23 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден небольшой ключ от автомобиля BMW. В настоящее время ключ находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Владимир Леонов. Контактный номер телефона 26-512-510. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, поделиться информацией можно на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, уважаемые радиослушатели, на волнах радио «Алиса Плюс». Как всегда, по пятницам программа «Диалог с городом». Сегодняшний наш гость – мэр Даугавпилса Андрей Алексеевич. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Это прямой эфир, я приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Тема, скорее всего, сегодня будет только одна, потому что вчерашние события и тревожные оповещения вызвали у жителей очень сильную, я бы сказал, эмоциональную реакцию, страх, растерянность, паника, особенно среди родителей и детей. Поэтому главной темой сегодняшней программы я бы обозначил безопасность, гражданскую оборону и алгоритмы действий населения. Если по этим вопросам у наших радиослушателей будут к мэру вопросы, милости прошу, телефон 654-25-00. Итак, Андрей, вчера жители Даугавпилса впервые получили тревожное сообщение на свои телефоны о возможной угрозе в воздушном пространстве. Судя по звонкам к нам на радио и по тысячам комментариев в социальных сетях, это вызвало, ну, очень сильный стресс. Это наша новая реальность?
3: К сожалению, да, необходимо смотреть правде в глаза. Это наша новая реальность и даже в какой-то степени констатация факта того, что в латвийское воздушное пространство залетают дроны, назовем так, третьих стран. И мы, и службы, и военные должны в определенной степени на них реагировать. В первую очередь, конечно, надо сказать, что военного положения и войны на сегодняшний момент нет, но, как мы видим, мира в небе Латвии тоже нету, и алгоритм работы всех служб достаточно простой. В тот момент, когда вооруженные силы Латвии с помощью тех систем детекции, которые у них есть в распоряжении, могут установить движение на территории латвийского воздушного пространства какой-либо дрон, его, ну, или летающий объект, его приблизительное местоположение, сразу же данная информация передается в службу спасения, в УГД, которая при принципе четырех глаз, то есть военные плюс пожарные, проводит извещение абсолютно всего населения. И вчера в 11:30 утра на все телефоны на территории Даугавпилса, Ауждогского, Новода по так называемой Шунапрайде мы получили данное извещение с последующими рекомендациями служб, как в данной ситуации необходимо вести. Здесь надо отметить в том числе и юридический момент. На сегодняшний момент, на сегодня и на момент получения такого рода смс-ок нету ни решения об объявлении чрезвычайной ситуации, нет юридически каких-либо юридических ограничений или связывающих население или самоуправление. Все, что мы получаем, это все имеет рекомендационный характер. И тогда, оценивая в рамках уже оперативных штабов, которые незамедлительно начинают работать, ту информацию, которую мы получаем в онлайн-режиме, прежде всего от военных, пограничников, пожарно-спасательной и полиции, тогда в рамках этой информации принимаются оперативные решения.
2: Но люди задают очень конкретные вопросы. Чьи это дроны? Почему их не сбивают? Откуда они летят? У вас есть какие-то ответы?
3: В первую очередь могу сказать, что и позиция Латвии в данном вопросе достаточно ясна. Данные дроны не запускаются с территории Латвии, ни с какого-либо самоуправления. Ни один мэр ни одного города, ни один министр такого разрешения не выдал. Это раз. Два. В Латвии с Гайса Сатексме даже опубликована публично карта об ограничениях полетов на определенной высоте. То есть наше воздушное пространство нарушается. Это первое. Второй блок по вчерашним дронам, которые находились на территории Краславского района, конкретно именно Дагды, Нужно сказать, что они на территории самоуправления Даугавпилса и Аужгавского новода вчера не залетали, но идентифицировать именно кому они принадлежат, на сегодняшний момент информации в нашем такое распоряжение нет. Третье, по тем дронам, которые были в Резекне упали на нефтебазу, по заявлениям военных, и в том числе на тот момент министра обороны, данные дроны принадлежали украинской стороне.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Очень многие жители обратили вчера внимание на абсолютную неслаженность действий. Не было никаких четких инструкций. Ну, в сообщении так, кроме того, что надо две стены соблюдать, не было. В государственных СМИ распространялась очень противоречивая информация. Сперва Даугавпилс под угрозой, а потом вдруг нет. Кто отвечает за коммуникацию в таких случаях? И какова роль самоуправления в этой коммуникации?
3: Самоуправление, в целом, любое самоуправление, я как мэр, мы получаем извещение в смс-ках одновременно, когда получают все жители. То есть в тот момент, в 11:30, когда получили все жители, я в том числе получил данную информацию на свой телефон. Алгоритмы действий с нашей стороны после этого достаточно простой. В 11:30 я получаю смс-ку, в 11:31 я связываюсь с командиром военных Полуатгалии, который мне подтверждает или не подтверждает и объясняет, где что находится, какой риск, уровень угрозы. В 11:32 я связываюсь с секретарем комиссии по гражданской обороне, со специалистами по гражданской обороне. Назначается в 11:35 собрание в срочном режиме оперативного штаба по получению именно оперативной информации и действуя в рамках структур всех самоуправления. Это учебные заведения, школы, детские садики, инфраструктура критического характера, теплосети, водоканал, Даугавпилсская региональная больница. И все, что мы действуем в рамках этого, и вся та информация, которая идет от самоуправления в данном ключе, это все то, что мы получаем только от военных и только в рекомендационном характере, который есть. Рекомендации на вчерашний момент, на вчерашний день в данном вопросе были и начиная от принципов, которые надо соблюдать, то есть найти какое-то место более безопасное, подальше от стекол, соблюдать принцип двух стен. Остальные все решения принимаются на уровне в данной ситуации самоуправления только как в части гражданской инфраструктуры, исходя из той информации, которую мы в онлайн-режиме получаем от военных по поводу их действий или недействий на территории самоуправления. В целом, на сегодняшний момент, к сожалению, всю ту информацию, которую мы получаем от, в том числе, государственного кризисного центра, мы получаем как рекомендации, как советы. К сожалению, методички на сегодняшний момент нет ни у кого. Обязуется государство нам ее предоставить в течение сегодняшнего дня, так как еще вчера были заседания советов кризисного центра и в том числе Министерства образования со всеми учебными заведениями Латвии.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Я приглашаю к прямому эфиру наших радиослушателей 654-2500, номер телефона в студии. Давайте поговорим о том, как все должно работать в таких ситуациях. Например, муниципальные учреждения, общественный транспорт. Эти решения принимаются, как вы сказали, уже оперативно, да, то есть в тот день, в тот момент. Как люди, что для людей будет являться официальной информацией, в каком виде и где она будет распространяться, что трамваи будут, не будут, школы закрыты, открыты, как действовать?
3: Вся официальная информация, которую на сегодняшний момент мы все как жители получаем, она проходит через Шунапрайди. Это раз. Два. После произошедших взрывов в Резекне, сегодня государством мы ждем очередные вводные по поводу реакций и возможных уровней угроз, то есть не как сейчас получаем одно смс, допустим, зеленый желтый и красный, и определенном алгоритме действия при каждой такого рода характере смс-ки, которая происходит. Это первый момент. Второй момент. То, что касается самоуправления, то автоматически работает в данной ситуации домашняя страничка самоуправления или, допустим, очень оперативно вчера работали мои социальные сети в рамках предоставления той информации, тех оповещений, которые мы получаем. Абсолютно я, как руководитель комиссии по гражданской обороне, как мэр города, знаю всю ту же информацию, которую получают в том числе жители, и кроме каких-то детальных нюансов, больше информации в нашем распоряжении нет, и мы действуем по общим алгоритмам, по общим рекомендациям всем нашим руководителям школ, детских садов, которые мы еще провели в начале мая в рамках рекомендаций тоже из Государственного кризисного центра, которая была получена. Да, вчера произошел неприятный казус со стороны ЛСМа, когда Даугавпилс и Ауждаугава получили извещение на телефоне о наличии кризиса, о наличии угрозы, когда в телефонном разговоре военные подтвердили наличие такой угрозы. После этого у нас создается оперативный штаб, который через буквально 25 минут собрался вместе, начал работать и обмениваться информацией. И тогда где-то в районе там, часа дня ЛСМ пишет о том, что ну вот как бы на все относится, да, но вот на Даугавпилс вот это оповещение не относится. Автоматически читаем публичное такое заявление, я связываюсь с командиром Латгалии. Объясните, так относится или не относится? Мы как бы...
2: Два часа уже...
3: Все как бы ограничены. Следим, коммуницируем. Мы знаем, что этот дрон находится в Краснодарском крае. Мы смотрим, куда он полетит. Мы смотрим время возможного подлета. Мы рассчитываем возможную реакцию. Мы, нет ограничения у родителей забирать ребенка со школы и детского садика. Мы не останавливаем общественный транспорт. Если он забирает ребенка, он должен доехать. Если мы знаем, что он подлетает... Безусловно, по всем процедурам он должен остановиться. И после вчерашних вот таких замечаний и во всем этом процессе организации уже в какой-то степени выяснения отношений, как так получается, что нету такого единого центра управления, единого центра принятия решений, тогда данная новость на ЛСМ вчера была исправлена, где конкретно было указано, что нет, все-таки на Даугавпилс данная угроза тоже распространяется.
2: Магазины должны были быть закрыты?
3: Магазины не должны были быть закрыты, и это плохая практика, которая, к сожалению, является последствием все той же, скажем так, рекомендационной коммуникации со стороны Государственного кризисного центра. Простой пример. Ребенок идет со школы домой, по дороге, предположим, приходит это оповещение, стоит на том же самом латвийском телевидении руководителя пожарно-спасательной службе, и он официально его комментарий. Если ребенок, допустим, получает такого рода смс-ку, или любой житель, то первое, что он должен в этот момент для себя принять решение, найти место, куда он может, скажем так, где укрыться, и он перечисляет. Это может быть какое-либо учреждение, это может быть, там, не знаю, школа, детский садик, или это может быть, допустим, магазин. Исходя из того, что обязывающих, конкретных, как делать, как не делать, нету. К сожалению, в Риге очень много советников, которые только рекомендации раздают, как действовать или не действовать в данной ситуации. Некоторые магазины по Латвии в целом, которые принадлежат в основном сети «Максима» и «Мега», вчера приняли решение о том, что они закроются, и многим жителям, которые туда шли за помощью для того, чтобы укрыться, выполняя эту рекомендацию, это не предоставлялось возможность. Вчера, после того, как это начало происходить, у нас состоялся в том числе разговор с руководством кризисного центра для того, чтобы они все-таки обязали бы данные сети не закрывать свои двери перед теми жителями, которые ищут укрытие в данный момент, потому что государство как раз-таки своими оповещениями толкает как раз-таки человека на то, чтобы он искал бы для себя укрытие и место, где было бы ему безопасно. Но по факту государство же ограничивает его в получении такого рода помощи.
2: Ну, что касается таких магазинов, они все ангарного типа, и там нет двух несущих стен. Их нельзя рассчитывать как укрытие.
3: Ну, еще раз, любое место, которое может хоть в какой-то степени, ну, скажем так, укрыть и спасти человека, извините, в разокненской ситуации, когда дрон летал над городом, над головами людей, люди просто в кусты ложились.
2: Давайте послушаем, что говорят наши радиослушатели. В наушнике будет слышно. Добрый день. Достаточно давно ожидаете. Пожалуйста.
4: Здравствуйте.
2: Добрый день.
4: Андрей, у меня к вам такой вопрос. Насчет техникума, который находится на Менделеева. Если объявлена, скажем, кризисная ситуация угрозы воздушного, да, пространства Латвии, то есть у нас вот вчера была объявлена угроза, и, ну, вот, скажем, я мать двоих детей, один ребенок ходит у нас в техникум, второй ребенок ходит в труппу остаток, типа, если, да, ну, там, понимаете, какие дети в ту школу ходят.
2: Я понимаю, да.
4: Я к чему говорю? В случае такой угрозы детей можно забрать из техникума родителям, или нельзя. И если вот ребенку 18 лет, он вправе сам принимать решение, или все-таки должны родители за них отвечать? Ну вот техникум родителей, чтобы понимать эту ситуацию родителям. Потому что ну, на вчерашний день родители забирали детей из техникума под свою ответственность, под подпись, что как бы мы за них несем ответственность. А школа вот просто детей, ну, как бы не запрещала, да, забирать, пока была объявлена угроза. Или все-таки надо дождаться решения, пока угрозу снимут?
2: Спасибо за ваш вопрос, Андрей.
3: Ну, я немножко попытаюсь рассказать на своем примере. И, наверное, в первую очередь необходимо начать с того, что береженного Бог бережет. Я буквально сегодня общался с представителями министерств, кризисных центров. Вчера вечером рассматривали разные концепты оповещений, уровни угроз, алгоритмов действий при этих угрозах. Анализировали, допустим, то, что вчера происходило в Вильнюсе, в Утянах, в отношении того, что они получают такого рода предупреждения, что уже все передвигаются в бомбоубежище и так далее, и так далее, и так далее. Здесь надо понимать, что лучше перестраховаться, потому что у нас нету у самоуправления полной абсолютной информации о том, что летит, куда летит, где это приземлится и в целом, что произойдет. Поэтому в любой такой ситуации, когда мы получаем такое оповещение, если ребенок находится в детском садике, за это отвечает детский руководитель садика, извините, с воспитательницами, и низким им поклон, да, и спасибо за это. Если это происходит в школе, то отвечает школа. Если это происходит в автобусе, да, который везет во время детей, тогда, безусловно, определенная роль ответственности и на водителя автобуса, где это все происходит. По примеру, у меня самый маленький, 6 лет, ходит в детский садик. Тогда, когда воспитатели детского садика получили это оповещение, воспитатели деткам сказали, что будет гром, да, то есть психологически играючи. Дети были перемещены, отведены играючи в другое помещение, именно в коридорное помещение, где, скажем так, они находились определенное время, и педагоги пытались, ну, как-то психологически, как это возможно в данной ситуации, конечно же, да, это как-то минимизировать и сбалансировать. Я беседовал вчера с самым маленьким. Конечно, для него это было такое впечатление и игра. Он нету понимания, конечно, что на самом деле произошло. Но я благодарен педагогу, что у него нету понимания, да, что ну, что это страшно, да, то есть это первый момент. Да, буквально через 5 минут после этой смс-ки до меня дозвонилась жена, которая говорит: Андрей, что с ребенком, я хочу его забрать. Я объясняю это, что самое безопасное место для моих детей, для наших детей, это наши учебные заведения, потому что вся критическая инфраструктура, все службы приоритетно настроены на реакцию именно вот на такие публичные массовые места. И я знаю, что не дай бог, если где-то что-то произойдет, то первое, куда все службы полетят, это там, где будут дети. То есть это первый момент. Да, во время тогда, когда не было еще снято это ограничение, она через какое-то время поехала, жена забрала оттуда ребенка от педагога. В этот момент она берет сама лично на себя ответственность, да, так как ребенок уже находится в данной ситуации в ее власти. В школе, в школах у меня ходит средний ребенок, знатнюю виду школы, уже всем детям в том числе пришли смс-ки, в том числе и педагоги. Там осознавание, понимание, что происходит и так далее, было более ярко выражено. Эмоции там варьировались от несерьезного отношения до очень серьезного отношения. Там возникла дополнительная коммуникация между педагог-ребенок, ребенок-родитель. В определенных ситуациях не хватало достаточно информации. Где-то был какой-то, может быть, ну, немножко сумбур, но в целом педагоги знали, как действовать в рамках обеспечение, чтобы дети не находились бы, допустим, в окнах, у окон. Я знаю случаи, когда все-таки это не было соблюдено, но не может. Ну, педагогу нужно понимать, что он в этой ситуации, ребенок находится в школе, он берет за него, за ребенка ответственность, он за все это отвечает. Да, безусловно, исходя из коммуникации родитель, у родителей тоже было право забрать ребенка из школы. Мой ребенок в школе звонил мне в районе, ну, где-то 2:30-3 и говорил: папа, я уже здесь последний остался, всех забрали, забери меня тоже, пожалуйста. Да? После этого туда поехал дедушка, который его забрал как последнего, но тебе передают этого ребенка. Это все касается наших городских учебных заведений, это касается все несовершеннолетних. То, что касается совершеннолетних, то совершеннолетний может сам принимать решение, потому что, повторюсь, никакого решения об ограничении свободы кого-либо нет, ни решения об внеочередной ситуации, да, какой-то и так далее, нет. Это раз. Сегодня буквально обсуждали случаи, может ли совершеннолетняя там сестра забрать несовершеннолетнего братика. Может, если родитель на это дает разрешение, скажем так, сестре, вот делать такие действия. Это все касается, в том числе, в данной ситуации и техникумов в рамках действий в данной критической ситуации.
2: Ну, 18-летних во многих школах не выпускали детей. То
3: есть... Еще раз, такого рода ограничения, так как, ну, мы это видим, да, на сегодняшний момент, и юридически в рамках ограничения свободы не было.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-25-300, номер телефона в студии. У нас в гостях мэр Даугавпилса Андрей Элкснинш. В Лиготне сегодня сохранился бункер, который работает, ну, как музей, где опубликованы данные, что в Даугавпилсе в 1988 году при населении в 125 тысяч человек в случае угрозы укрытиями было бы обеспечено до 97% населения, а противогазами 98%. Сегодня у людей возникает такой вопрос: что осталось от той системы, где это все и кто за это отвечает?
3: Ничего не осталось от этой системы. Система в целом гражданской обороны на уровне всех самоуправлений практически перестала существовать. Это раз. Два. На сегодняшний момент у нас совместно с ВУГДом обследованы в Даугавпилсе все помещения, которые при нормативах бомбоубежища могут соответствовать данным критериям. На домашней страничке Даугавпилсского самоуправления данный список, который соответствует, он опубликован. Это первый момент. Второй момент. Государством выделено финансирование спустя 4 лет войны на приведение части бомбоубежищ в порядок. Сегодня город готовится на реконструкцию, ремонт порядка дополнительно еще 10 адресов. То есть только данная инфраструктура только на сегодняшний момент начинает хоть как-то подводиться. То, что она недостаточно не соответствует, это абсолютно очевидный факт.
2: Вопрос будет из эфира. День добрый, здравствуйте.
5: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот вчерашняя ситуация. Мы с супругой были в городе и получили смс-ку о том, что тревога. Сразу уехали из города. Супруга получила о том, что был отбой. А на мой телефон о том, что отбой угрозы не поступило. То есть, если бы я не был бы вместе с супругой, я бы даже не знал, что уже опасность, грубо говоря, миновала. Как это происходит, почему? Если прислали, что тревога, но тогда пришлите, что она уже закончилась.
3: Мы этот вопрос тоже вчера обсуждали с кризисным центром. Были телефоны вчера, которые в рамках Шуна Прайды не получили извещение. Были телефоны вчера, которые не получили извещение о прекращении. Это как раз-таки ваш случай. Объясняли ВУГДА это все тем, что бывает привязка телефонов к разным базовым станциям. Особенно это актуально, если ты не находишься на территории города, а на территории района, где эта привязка к базовым станциям может в какой-то степени рассеиваться. Но еще буквально вчера мы попросили обратить на это внимание, для того, чтобы вот эта информированность, она была бы каждому жителю точечно, чтобы она бы достигала бы цели и так далее. Но несмотря на это, именно поэтому я вчера и со своей стороны, и на разных языках всю эту информацию дублируя, повторял абсолютно на всех, в том числе в своих социальных сетях, для того, чтобы всю информацию, которая есть в нашем распоряжении, мы бы предоставляли жителям.
2: Очень много вопросов и в соцсетях сразу появилось. То есть люди фотографируют то, что пришло, и спрашивают, что там написано. Возможно, есть какие-то системы, чтобы каждый человек принимал это сообщение на языке, которым, языке системы хотя бы?
3: Язык системы, на котором вчера приходили оповещения, был латышский и английский. И так работает именно система, которая настроена. Я со своей стороны вчера все данные сообщения дублировал в оригинале смс, который я получал, плюс каждому тексту я делал подводку или на латышском, или на русском языке, публикую эту информацию, которая находится у меня в распоряжении.
2: Еще вопрос из эфира. Чуть тише радио, пожалуйста, и мы услышим ваш вопрос.
6: Здравствуйте.
2: Добрый день.
6: Я хотел спросить у Элсинша, почему в Прелес нету зубных врачей?
2: Так, тут не совсем, наверное, к Элсиншу вопрос.
3: Я не знаю, почему нету в Прелях зубных врачей. В Даугавпилсе они есть.
2: Андрей, если возвращаться все-таки к бомбоубежищам и к планам, то есть вчерашняя ситуация показала, что мы не готовы. Мы не готовы, и не кажется ли вам, что все-таки в Даугавпилсу, как приграничному городу, нужен какой-то отдельный, понятный, публичный план действий жителей приграничного района?
3: Я бы сказал бы так, что нет предела совершенству. Это раз. Два. В целом все службы, особенно педагоги и учителя, отработали, мне кажется, что в таком... Как возможно при данной ситуации удовлетворительно, в таком режиме и абсолютно всем им в первую очередь с моей стороны большое спасибо. Учитывая, как можно в этой ситуации и реагировать, и воспринимать то, что на сегодняшний момент происходит. Это раз. Два. Тут надо отметить одну достаточно простую вещь. То, что происходит на территории самоуправления, города, района, Даугавпилс, Резекне, Лудзе, это не имеет на самом деле значения. Все мы, как самоуправление, мы сталкиваемся с последствиями. У нас, как у города, нет систем идентификации летающих объектов. У нас нет, как у самоуправления, свое ПВО. Мы, как самоуправление, не участвуем в принятии решений в отношении, где что летает, где чему не летать, по поводу действий истребителей, сбивать или не сбивать на территориях самоуправления и так далее, и так далее, и так далее. Мы, как самоуправление, в данной ситуации действуем только исходя из тех алгоритмов и тех направлений рекомендационного характера, которые мы получаем. Да, вчера, сегодня, в начале недели у нас были беседы с Ригой, с ответственными лицами, где мы со своей стороны требуем не рекомендациями заниматься, не советы раздавать, а достаточно четкие, конкретные, скажем так, решения, которые должны приниматься. К сожалению, на сегодняшний момент центра единого принятия решений данной ситуации на уровне государства даже нет, потому что даже когда мы формируем вот эти так называемые оперативные штабы внутри себя, тоже информация, которую мы получаем больше от жителей, которые становятся свидетелями, где он летит и что с ним происходит. И вот, к сожалению, вот это факт. Да, у нас вчера были дополнительные переговоры о том, что, возможно, необходимо рассмотреть вопрос об объявлении, может быть, какой-то чрезвычайной ситуации, кризисной ситуации. Сегодня мы видим, что Резекненский Новод ушел на удаленку в обучении, Красловский Новод только что сегодня ушел на удаленку. Для того, чтобы все вот эти решения, они были бы у всех одинаковые по определенному алгоритму, и чтобы происходящее в самоуправлениях и на местах не обретало бы такую форму домино, да, где одно решение подбросил один, и все остальные дальше, скажем так, побежали, не исходя из какой-то своей внутренней специфики. Вчера, помимо вот той ситуации, о которой вы говорите, да, у нас и на повышенных тонах, и достаточно мы тоже требуем конкретику для последующего действий, учитывая как раз-таки и коммуникацию с жителями, и вопрос, который я получаю, о необходимости таких более четких алгоритмов, которые, как я сказал сегодня раньше, нам обещают в течение сегодняшнего дня. И вчера у нас стоялись и собрания с Государственным кризисным центром, вчера стояло собрание Министерства образования со всеми учебными заведениями по Латвии, где эти четкие алгоритмы должны быть введены.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса плюс».
2: Еще вопрос будет из эфира. День добрый, здравствуйте.
7: Добрый день.
2: Добрый день.
7: Я по вопросу вчерашней ситуации.
2: Пожалуйста.
7: Вот вы сказали, что все жители получили оповещение. Неправда. Вот, предположим, у человека кнопочный телефон, и он никакого сообщения не получал. Человек желает, чтобы и на его кнопочный телефон поступало в сообщение.
3: Да, этот вопрос тоже у нас вчера рассматривался с кризисным центром, что такие тоже случаи были по поводу кнопочных телефонов.
2: Какие-то будут решения?
3: Мы ждем от них решений.
2: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Мэр Даугавпилса Андрей Элкснинш в нашей студии. Здравствуйте, пожалуйста.
8: Такой вопрос к мэру. У меня такая ситуация. Мы каждый год платим, получается, за землю, да, за квартиру. Не такие большие деньги. Я не по незнанию своему, мне счет приходил по 80 евро. Я так 4 года платил. Я пришел в бухгалтерию, мне сказали, ничем помочь уже не могут.
3: Ну, наверное, самое правильное прийти ко мне на прием. В принципе, вот если вы успеете к 12, можно подойти, и тогда специалисты, которые отвечают за рассылку документации, тогда юристы могут посмотреть и дать совет, как в данной ситуации действовать.
2: То есть к вам в 12 на прием?
3: Ну, можно сегодня прийти после эфира без проблем.
2: 654-2530, номер телефона в студии. Как должны действовать школы сейчас, если тревога началась во время экзамена?
3: Прекратить экзамен.
2: И все.
3: И действовать по абсолютно идентичному сценарию, который проходил, через который все мы прошли вчера. Соблюсти принцип нахождения в помещениях по принципу двух стен, находиться подальше от окон. На сегодняшний момент все те извещения, которые мы получили, да, вчера, и насколько я понимаю, эти извещения будут приходить, да, когда мы, конечно, этого не знаем. Основные принципы, конечно же, это предосторожность, это сохранение, скажем так, безопасности для детей. И в целом все это, где может быть локализовано, да, будь это школы или детские садики, везде там будут внутренние, скажем так, ограничения внутреннего порядка, которые руководители учреждений обязаны, исходя из своих должностей, применять.
2: 654-2530, номер телефона в студии. Здравствуйте, пожалуйста.
9: Вот хочу задать такой вопрос. Старьёны, которые рекламщики, бросают эти журналы и запихивают туда. Я не могу открыть ящик уже полгода. Ключ сломался.
2: Так,
9: могут мне письма прийти.
2: Сделайте наклейку на ящик. Сделайте наклейку на ящик, что не рассылать.
9: Мое дело бросить.
3: Ну, есть возможность, да, поставить, сделать наклейку на ящик, чтобы туда не бросали. Это первая возможность. Вторая возможность – это Patriot IoT Cyber Defense Centers, куда можно обратиться. Он тоже находится в Даугавпилс, для того, чтобы вот указать, кто именно, допустим, засоряет ящик, и тогда они проведут там свою беседу.
2: Еще вопрос будет из эфира. День добрый, здравствуйте.
10: Добрый день. У меня несколько вопросов по поводу вчерашнего. Вот соседка у меня, пенсионерка, получила сообщение. Она почему-то приняла, что это шутка. То есть, как бы, я ей говорю, сообщение получили, да. Ну, говорит, ну это же пошутили. То есть для нее это смех. Люди, многие пенсионеры вообще этого не понимают. Это один вопрос. Второй вопрос. Вчера был остановлен поезд в Ливанах. Людям там, пока поезд стоял, выдавали воду. Скажите, пожалуйста, училища, которые тоже получили эти оповещения, детей загнали в коридоры, но воду никому не давали. Это как называется? То есть дети там сидели, ждали, когда придет вот отзыв оповещения, но без воды. Вот как-то можно этот вопрос решить? Спасибо. Спасибо.
3: Ну, в первую очередь, в отношении СМС-а, которые приходят, и отношения к ним, еще раз повторюсь, уважаемые горожане, ко всему, что приходит в такой ситуации на телефон, необходимо относиться серьезно. Это действительно не учение, это действительно не учебная тревога. Обо всех учебных тревогах и других мероприятиях, где кто-то тренируется или наверстывает какие-то, ну, скажем так, учебные тренировки, то обо всем об этом сообщается заранее. Вчерашняя ситуация и тогда, когда не об учениях не сообщается заранее, это все серьезно, и этому надо следовать. Это первое. Второе. В отношении воды. Мы вчера тоже обсуждали это в рамках своей комиссии по поводу детей. Ну вот я, допустим, знаю, что в детских садиках в это время деток даже кормили в коридорах, и они кушали в этом коридоре, не в помещениях, и кушали, и пили в этих помещениях. Это раз. Два. Я знаю случаи в школах, когда детки просили воды, и тогда можно было из крана попить, и тогда дискуссия была, почему это из крана, и можно ли как-то по-другому. На сегодняшний момент мы дали указание управлению образования для того, чтобы в каждой школе находились бы маленькие бутылочки для того, чтобы ну, можно было в том числе дать в этой ситуации какую-то воду по необходимости.
2: Еще вопрос из эфира. Делайте сразу тише радиоприемник и задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Алло.
6: Здравствуйте.
2: Добрый день.
6: Я хотел спросить... Элла,
2: сделайте, пожалуйста, приемник тише, потому что вы параллельно свистите.
6: Потому детей везут, что за Даугавпилс.
2: Откуда везут? Мы вас очень...
3: Врачи нету в Прелю, детей везут в Даугавпилс.
2: Понятно. Тоже, наверное, не к вам вопрос.
3: Ну, я рад, что Прели нас слушают. Переезжайте, пожалуйста, в Даугавпилс.
2: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте. Алло.
11: Добрый.
2: Добрый день, мы слушаем вас.
11: Скажите, пожалуйста, у меня вот вопрос. Вчера вот ситуация вся эта, да, про школу, про садики мы все узнали. Вопрос. Как действовать автобусом и трамваем? Вот интересный такой вопрос, потому что все говорят, все катались, все было хорошо. Почему садики, школы все забаррикадировались, спрятались, а автобусы и трамваи катались? Как в этом случае действовать людям? Останавливаться, прятаться, убегать? Или что делать? Расскажите, пожалуйста, интересно.
2: Спасибо.
3: В этой ситуации решение по остановке общественного транспорта в эти минуты не было принято, так как ну, дрон не находился ни на территории самоуправления, ни на территории Ауждаговского новода. И учитывая, что была сохранена возможность для родителей выбрать ребенка, школа, детский садик, для того, чтобы обеспечить им доехать домой, общественный транспорт не останавливался. Но каждые буквально, там, не знаю, 2-3 минуты происходило обновление информации, в том числе и в отношении данного вопроса, где, соответственно, дежурные по Даугавпилс-Атексме дали бы такие указания водителям по поводу остановки или не остановки общественного транспорта.
2: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте.
12: Да, здравствуйте. Но по поводу тех, что детей закрывали в школах, в учебных заведениях, да, это незаконно. Во-первых, нужно было созваниваться, чтобы отпустили. Это тоже незаконно. Любой родитель мог подъехать, постучать в двери, его впустили бы и забрали бы ребенка, допустим, да. Это тоже незаконно. У кого-то мог не работать телефон, у кого-то мог не идти общественный транспорт туда, кто-то мог просто попроситься, чтобы его отпустили. Это тоже незаконно. Я считаю, что если это только домыслы, что что-то летит, не надо таких создавать ситуации, что это уже почти чуть ли не падает. Такого не было. И вообще говорят, что это ВАДы же запускают ради дезинформации с народом, чтобы подавить народ, чтобы запугать народ. Это тоже надо учитывать. И, конечно, с детьми это тоже будут очень большие проблемы, если родители начнут подавать в суды. Да, это тоже может быть.
3: Ну, обо всем по порядку.
2: Если можно кратко, очень мало эфирного времени остается.
3: Можно продлить. Садожи, их не запускают. Эти дроны не запускаются с территории Латвии. Это раз. Два. Вчера достаточно было много видео о том, как он находился над Дагдой. И я непосредственно вчера даже по телефону разговаривал с жителями Дагды, которые видели над своей головой, как кружил, допустим, дрон. Это раз. Два. К данным сообщениям, которые приходят от военных, особенно к людям, к учреждениям, которые отвечают за жизни других людей, особенно детей, необходимо относиться серьезно. И есть очень хорошая поговорка о том, что даже палка раз в год стреляет. Нельзя доводить до такой ситуации, что если мало ли, не дай бог, что-то произойдет, и тогда будем выяснять, что? Что кто-то отнесся к этому беспечно, кто-то не отреагировал, кто-то воспринял, что это шутка, кто-то воспринял, что не надо ни на что к этому относиться. К сожалению, это приведет и может привести к еще большим к большим последствиям. И, на мой взгляд, это в данной ситуации недопустимо. Самоуправление, учреждения самоуправления, школы, директора, педагоги, руководители, не знаю, больниц, водоканал, там, теплосети, критической инфраструктуры обязаны действовать в рамках своей компетенции для того, чтобы максимально минимизировать то, что может произойти. Можно посмотреть на примеры, как действует на сегодняшний момент Вильнюс и что там происходит. Можно посмотреть на примеры, что делает Путяны. На сегодняшний момент те рекомендации и тот алгоритм, по которому действует самоуправление, он такой, какой он есть. Да, предоставляется возможность родителям, если они хотят освободить от ответственности, извините, воспитательницу или руководителя учебного заведения, да, есть возможность ребенка забрать и взять на себя эту ответственность.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Еще вопрос из эфира. День добрый.
13: Добрый день. Хотел задать вопрос. У нас сейчас идет хорошая поддержка государства на покупку электрокаров и подзаряжаемых гибридов. Единственная проблема в Даугавпилсе – это с инфраструктурой. У нас по факту толком нету нормальных зарядок. То есть у нас новостройка и центр. Первомайки нету, на Криве нету, на Молочке нету. То есть две вот новые около Лидла появились, но как бы это две зарядки. И как бы так, если в целом смотреть на карту зарядок, вот тот же Даугавпилс, как он крупный город, ну все зарядки сосредоточены где-то вот в одном месте.
2: Да, вопрос есть, Андрей, это функции самоуправления?
3: Зарядки это не функция самоуправления, но несмотря, что это не функция, допустим, та вторая зарядка, которая сейчас появилась около Олимпийского центра, это было непосредственное обращение самоуправления к данной компании для того, чтобы она расширила бы свою сеть именно представление данных мест. Это раз. Два, мы уже какое-то время общаемся, переписываемся с разного рода сетями, которые занимаются как раз-таки продажей электроэнергии для машин. Ну, к сожалению, большого желания, большой отдачи создавать это в отдельных микрорайонах нету. Но по тем новым проектам, которые самоуправление реализует, по приведению, допустим, общественной инфраструктуры, такие стоянки появляться будут. Ну, такие места для позарядки появляться будут. Ну, например, на стоянке по улице Лачпиша, которую мы будем строить, там, допустим, появится. То есть там, куда будет заходить самоуправление, как на новые объекты.
2: Еще вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте.
14: Здравствуйте. Я вам задавала вопрос по вопросу кнопочного телефона. А ответ конкретно я не поняла. Я хочу понять ответ, и чтобы на кнопочные телефоны приходило в сообщение. А то всякая ерунда приходит, а здесь серьезная нет.
2: Пожалуйста, Андрей, давайте еще раз. Послушайте внимательно, пожалуйста, ответ.
3: Как только мы по данному вопросу и нашему вчерашнему замечанию Валс Кризис Парвел либо с Центр получим какое-то разъяснение, то мы автоматически его опубликуем и предоставим. Мы уже вчера это все запросили и на это вчера им указали. Тем как раз-таки, которые занимаются высылкой такого рода оповещений.
2: Еще один очень важный один вопрос, который нельзя не задать. В наших программах часто звучит, что необходимо развивать экономику в Латгалии, новые индустриальные территории, создание рабочих мест. Но очевидно, что вот постоянные тревоги в Латгалии и новости о возможных угрозах в воздушном пространстве создают совершенно другой эмоциональный фон. Как вы это понимаете, чувствуете сегодня?
3: Абсолютно другой эмоциональный фон, абсолютно другие реалии. Мы уже на сегодняшний момент, допустим, общаясь с теми людьми, кто работает в туристическом секторе, мы видим первые тенденции по отмене, скажем так, разного рода поездок на территории Латгалии, потому что в целом ряде самоуправлений практически за последнюю неделю, за 5 дней, 3 дня из которых состояли под предупреждением о воздушной угрозе. Это первое. Второе. Безусловно, такого рода информация негативно влияет на развитие региона. Безусловно, она влияет на все планы, как планы, скажем так, привлечения инвесторов, указывая на определенные риски, которые здесь становятся более актуальными, так и, в принципе, влияет на даже простые вопросы, как проведение там, праздника Лига или Дня города, так как все то, что, допустим, происходит или в автобусе общественного транспорта, или в школе, или в детском садике, мы можем это локализовать силами воспитателей, педагогов и руководителей, и водителей. Но то, что касается, допустим, вот таких массовых мероприятий, даже в данном, в этом вопросе на сегодняшний момент мы ведем дискуссию, насколько безопасность именно жителей, требования по соблюдению всех тех рекомендаций Вардлиных мы можем соблюдать. На следующей неделе у меня два дня будут в Риге, вторник, среда, во вторник заседание парламента комиссии по внутренним делам, в среду заседание Латгальской комиссии, в среду заседание комиссии по образованию парламента, где на уровне парламентских комиссий вот обо всей этой проблематике, алгоритмах, проблемах и принимаемых решениях мы будем все мэры Латгалии говорить именно там на месте, говоря Риге о том, что необходимо все-таки поменять и усовершенствовать для того, чтобы здесь было бы намного проще, исходя из тех реалий.
2: Я не буду задавать вам вопрос по поводу праздника города, а хотя бы в ближайшие выходные, те мероприятия, которые запланированы.
3: Мы буквально сегодня обсуждали с утра ночь музеев, которые будут в субботу. На сегодняшний момент, так как еще сегодня ничего не произошло, нигде, у нас общее мнение о том, что ночь музеев будут проведены. Параллельно мы договорились с Даугавпилсатексме, что при проведении ночи музеев и в случае, если такого рода рассылка смс-ок произойдет именно в это время, тогда предприятие Даугавпилсатексме обеспечит в более интенсивном режиме с привлечением дополнительного транспорта общественным развоз жителей по микрорайонам.
2: Давайте в завершении. Вы, возможно, хотели бы как-то структурировать то, о чем мы целый час говорили в эфире, и сделать какие-то рекомендации жителям, как нам правильно действовать.
3: Если бы мы, конечно, бы как самоуправление и как жители знали бы, где упали бы, то в этом месте подложили бы соломку. На сегодняшний момент мы руководствуемся всеми теми предписаниями и той информацией, которую мы получаем от оборонного ведомства в рамках работы кризисных центров. Наша задача в этой ситуации как самоуправление открыто, четко, доходчиво доносить и дублировать всю эту информацию, которую мы получаем. Правду говорить легко и приятно, надо ее все показывать, о ней обо всей говорить. Пылось по минутам объяснять жителям, как происходит действие, как происходит принятие решений. Я не узнаю эту информацию раньше всех остальных жителей. Вся эта информация приходит ко мне одновременно. И вот одновременно с этой информацией у нас есть внутри алгоритмы по работе моей, руководителя по гражданской оборонной части, администрации, которые выстраивают именно работы по так называемых работе оперативного штаба, который у нас формируется вне зависимости дня суток, вне зависимости, где мы находимся, вне зависимости, ночью это или нет, у нас есть определенный разработанный порядок. Да, к сожалению, к той информации, которую сегодня мы получаем, необходимо, как факт она есть, необходимо к этому относиться серьезно. Войны нет, но и мира тоже нет.
2: На этом все. Наша программа «Сегодняшний диалог с городом» завершается. Мэр Даугавпилса Андрей Элкснинш поделился с нами информацией о вчерашнем дне, о том, что вчера случилось в нашем регионе, и о том, что, возможно, не последний раз случилось. И хочется пожелать все-таки, чтобы оперативность действий была оперативной, информация поступала к людям разными средствами, разными способами и желательно достоверная. Спасибо. Программу провел Сергей Каратеев. Всего хорошего. До свидания.
3: Спасибо большое и всем хорошего дня.
15: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
16: Длительная реклама. Elements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
17: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс.

0: точное время 9 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Когда отцветают тюльпаны, то многие дачники думают: «Все, теперь пора выкапывать луковицы». Но вот опытные садоводы говорят, что делать это каждый год совсем не обязательно. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные рекомендации от садоводов о том, как сохранить тюльпаны красивыми и сильными без лишней работы. После цветения самое главное.

0: главное – не дать растению тратить силы зря. Поэтому, когда лепестки начинают осыпаться, лучше аккуратно удалить увядший бутон, но не срезать весь стебель и листья, а затем оставить зеленую часть растения до естественного пожелтения. Дело в том, что после цветения листья продолжают питать луковицу, и именно в этот момент тюльпан набирает силы для следующей весны. Если же оставить увядший цветок, растение начнет формировать семена и будет тратить энергию уже не на луковицу, а на семенную коробочку. Из-за этого в следующем году цветение может быть слабым или тюльпаны вовсе не зацветут. Кстати, если пожелтевшие листья портят вид клумбы, садоводы советуют просто аккуратно пригнуть их, а не обрезать раньше времени. А вот выкапывать луковицы стоит только если планируется пересадка или тюльпаны сильно разрослись. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваши клумбы радуют яркими красками каждую весну.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 24 мая, погода в Даугавпилсе будет переменной. Ветер с юго-западного поменяет направление на северо-западное, порывы достигнут 10 метров в секунду, температура воздуха максимально прогреется до плюс 23 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Почему день...

0: приятного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: 24. maija Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno Speedway komanda Start. Gniezno komandas uzdevums šo sezonu ne tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maijā 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno Start. Būs aizraujošs Speedways. Nākam 24. maijā uz mūsu Speedway arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
1: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмец, давай.
3: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
4: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
6: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Ņēmēju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
7: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
9: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден небольшой ключ от автомобиля BMW. В настоящее время ключ находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Владимир Леонов. Контактный номер телефона 26-512-510. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, поделиться информацией можно на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Радио Алиса Плюс.
1: Не хватило трех секунд, чтобы понять, это правда. Встреча, взгляд, вдох, больше никого.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом Сталмец, давай.
0: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
7: 24 мая в Даугавпилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнезно». В 16 часов на стадионе «Локомотив» гонка польской национальной лиги «Локомотив» «Старт Гнезно». «Старт» стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден небольшой ключ от автомобиля BMW. В настоящее время ключ находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Владимир Леонов. Контактный номер телефона 26-512-510. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, поделиться информацией можно на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Чем ближе лето, тем чаще окна домов остаются открытыми. Хочется свежего воздуха, солнца и, наконец, впустить в квартиру настоящее тепло. Но вместе с этим нужно быть очень внимательным. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по безопасности о том, о чем важно помнить в сезон открытых окон. Особенно опасны москитные сетки. Многие ошибочно считают их надежной защитой, хотя на самом деле они предназначены только от насекомых и не выдерживают ни вес ребенка, ни вес домашнего питомца. Поэтому дома лучше не оставлять маленьких детей без присмотра в комнате с открытым окном. Не ставить рядом с подоконником стулья, тумбы и другую мебель, по которой ребенок может забраться выше. Можно установить специальные блокираторы или ограничители открывания окон. Помнить, что кошки тоже часто выпадают из окон и балконов, особенно весной и летом. И не надеяться на москитную сетку, так как она создает ложное ощущение безопасности. Также специалисты советуют быть осторожнее во время проветривания ночью и перед выходом из дома, так как оставленные без присмотра открытые окна становятся легкой добычей для дождя и порывистого ветра. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя, своих близких и питомцев.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 24 мая, погода в Даугавпилсе будет переменной. Ветер с юго-западного поменяет направление на северо-западное, порывы достигнут 10 метров в секунду, температура воздуха максимально прогреется до плюс 23 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса плюс».

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: В самом центре Даугавпил создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж – удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
5: 22 30 72 16.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
7: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
2: No 19. līdz 25. maijam sula dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Реклама для предпринимателей.
5: Почему такая грустная?
6: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
7: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
6: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
8: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
9: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
10: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
11: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: поживи в моей шкуре, то сухой, то блестящий, проживи мои бури, отдыши мое счастье.
1: Радио «Алиса плюс».

0: 24. maija Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno Speedway komanda Start. Gniezno komandas uzdevums šo sezonu ne tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maijā 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno Start. Būs aizraujošs Speedways. Nākam 24. maijā uz mūsu Speedway arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
1: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мец, давай.
3: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils universitātē.
4: Готовьтесь к теплым дням вместе с Endhome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнаете больше в профиле Endhome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
5: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

твоих объятий. Как ты в слезах сказала: «Одиссей, я буду ждать тебя. Не плачь, моя царица, я видал обед. Скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет». Помню, как ты сказала: «Цезарь, постой, я видела сон плохой. Но если б послушал, был бы не собой». Когда Брут всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу, я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

0: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
2: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5 200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
3: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву, 2, рядом со входом в Риме.
4: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 eiro. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 eiro.
3: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
4: 22 30 72 16.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
3: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

0: Точное время 13:00.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В мае актуальны не только шашлыки, рассады и дачные выходные. Вместе с теплой погодой на участках все активнее появляются и клещи. И да, встретить их можно не только в лесу, но даже возле собственного дома. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по уходу за садом о том, как сделать дачный участок менее привлекательным для клещей. Клещи любят высокую траву, влажность, тень и захламленные места. Поэтому первое, с чего стоит начать – обычный порядок на участке. Лучше регулярно косить траву, убирать старые листья, ветки и садовый мусор, прореживать густые кустарники и не создавать слишком влажные и тенистые зоны возле дома. Кстати, проверить, есть ли клещи на участке, можно довольно простым способом. Для этого используют так называемый белый флаг – кусок светлой ткани, которым проводят по траве. Если клещи есть, они быстро становятся заметны на ткани. Специалисты также советуют обращать внимание на животных. Клещи часто попадают на участок вместе с ежами, мышами, собаками и кошками. Садоводам рекомендуют высаживать растения, запах которых клещи не любят. Среди них лаванда, мята, розмарин, полынь, ромашка, шалфей и даже обычный чеснок. И, конечно, важно помнить о мерах безопасности. Использовать средства от клещей, работать в закрытой одежде и после прогулок или работы в саду обязательно осматривать себя и домашних животных. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть отдых на природе приносит только удовольствие и никакой встречи с клещами.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
1: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мед, сдавай.
3: 24 мая в Даугавпилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнезно». В 16 часов на стадионе «Локомотив» гонка польской национальной лиги «Локомотив» «Старт Гнезно». «Старт» стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
4: Алиса Плюс.

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sulīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
1: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Акционерное общество «Латвийская кредитная поддержка программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. ЛКПП.ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
6: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
8: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam. Graudainais piespiens smiltene. Divi veidi. 200 gramu. 89 centi. Pārstrādātas gaļas produkcijai Forevers 30% atlaide. Grilliem, grillēšanas piedarumiem un oglēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилсский университет.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Новый сезон, новый уют. В Инхоум новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус – весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Инхоум в Инстаграм и Фейсбук. Или звоните 654-22-110.
5: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
6: 22 30 72 16.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
2: No 25. līdz 27. maijam ar mana topkārte dezodorants Old Spice divi veidi 2,85 €, saldējums Druva divi veidi 70 g 49 centi un čipsi Lay's trīs veidi 200 g 1,69 €.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина. Нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы. Домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту. Ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%. Маринованные копченые куриные бедрышки. Сочный шашлык с натуральными специями. И купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста». Улица Балву, 2, рядом со входом в Риме.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 62-63.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

0: Точное время 15 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Весна – это не только теплая погода и прогулки. Вместе с открытием мотосезона на дороге Латвии вернулись мотоциклисты, и, к сожалению, вместе с этим все чаще происходят тяжелые аварии. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня важное напоминание от медиков для мотоциклистов и всех участников дорожного движения. Специалисты службы неотложной медицинской помощи отмечают, что в последнее время часто происходят серьезные ДТП с участием водителей мотоциклов, и во всех случаях люди получают тяжелые травмы. При этом медики особенно подчеркивают, что далеко не все пострадавшие были в защитной экипировке. А ведь именно шлем и специальная одежда во многих ситуациях могут спасти жизнь. Поэтому специалисты напоминают, что на дороге важно всегда надевать мотошлем, даже если поездка кажется короткой. Использовать защитную экипировку, куртку, перчатки и специальную обувь, не превышать скорость, помнить, что весной на дорогах еще много песка и ям, и никогда не садиться за руль после употребления алкоголя. В свою очередь, автомобилистам также стоит быть особенно внимательными, так как в этот период мотоциклы часто появляются в потоке, а из-за своих размеров они могут быть менее заметны в зеркалах. Помните, что дорога всегда требует не только опыта, но и максимальной концентрации. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя, и пусть каждая поездка заканчивается благополучно.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Toks sākas grillēšanas dienas! Sulīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
1: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
2: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: это не заплатит. Она мой кореш в нежно-розовом халате. Давай напьемся, разгромимся в этой хате. Ты заберешься в мои комплексы, а я твои. Так мало места в этой комнате для нас двоих. У нас есть изъяны, но нам не до недостатков. Если я тебя достал, давай расстанемся на завтра.
1: Если я простой с другой, если будешь ты с другой.

0: Elements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR.LV.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию «Райанэйр». Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден небольшой ключ от автомобиля BMW. В настоящее время ключ находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Владимир Леонов. Контактный номер телефона 26-512-510. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, поделиться информацией можно на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām!
2: No 13. Līdz 26. Maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

лете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

0: 106 FM.
1: Алиса Плюс.
2: Кстати, слышу слова

0: enerģētiskā atkarība Eiropā ir atzīta par ģeopolitisku risku. Tā ietekmē cenas, drošību un politisko stabilitāti. Katra saules baterija vai vēja turbīna samazina šo ievainojamību. Tas ir strateģisks resurss Latvijai. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной полидипс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
3: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
2: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден небольшой ключ от автомобиля BMW. В настоящее время ключ находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Владимир Леонов. Контактный номер телефона 26-512-510. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, поделиться информацией можно на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

0: jaunās veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 25. Līdz 27. Maijam ar mana topkārte dezodorants Old Spice divi veidi 2,85 €, saldējums Druva divi veidi 70 g 49 centi un čipsi Lay's trīs veidi 200 g 1,69 €. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
1: Top!
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
3: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.

тебя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью, когда мы.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Готовьтесь к теплым дням вместе с Endhome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Endhome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
7: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
1: В самом центре Даугавпилса создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
3: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
2: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
3: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilsenbergas.lt.
4: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Я прошагал весь свет, проплыл 100 морей. И вроде все как всегда,

как обидеть тебя.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

Если эту жизнь с нами подружить, мы бы все узнали полет своей души. Хоть не пусты карманы, в заре слишком рано, ты сам себе не скажешь.

0: улетит.
1: Прямо на сердце оставит насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет. Конечно.

0: 1,6 FM. Радіо Аліса Плюс.
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать, хочу двигаться.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Рай.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Оазиса Плюс. 101.6 FM.
1: Да, я знаю, беда не приходит одна, а как тень ходит след во след.